Ой, сладка, свобода, ой, еба, отвага, ой, сладка, свобода, ой, еба, отвага, ой, сладка, свобода. Grazie.